Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал —

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: будем любить.
1: Странное чувство. Зачем-то так много опалось деревьев, зачем-то так грустно, зачем-то мы осенью искренне верим, смотри. У каждого мимо идущего на подошве по листочку. Хочешь букет, соберу, подарю тебе то, что мы в книге.

Варилась сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, я слабый шуток. Но я украшал себя не только в отрубил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

ты до меня дотронься. Земля всех нас подбросит, и мы к солнцу прикоснемся. Когда наступит осень, ты до меня дотронься. Земля всех нас уносит, не бойся.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс. Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
4: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
7: Сделано в Беларуси.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. В вооруженных силах Беларуси по поручению Александра Лукашенко продолжается масштабная проверка боевой готовности. Мероприятия носят комплексный характер и охватывают все новые подразделения и рода войск. От сил противовоздушной обороны до сухопутных соединений. Главная цель – оценить способность армии оперативно реагировать на любые современные вызовы. Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ульяновской области из России сообщил о достигнутой с Владимиром Путиным договоренности по строительству азотного комбината. Глава государства также предложил подключить к этому проекту США. Республиканская акция «Дай лесу новое житё» пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября. Мероприятие направлено на восстановление зеленого массива, который пострадал от ураганных ветров и усыхания насаждений. К слову, в 2025-м в благотворительной кампании приняли участие более 50 тысяч человек. Первая партия вакцины российского производства «Грипол Плюс» поступила в страну и прошла обязательный контроль качества. Дальше – распределение по регионам и старт массовой прививочной кампании. К слову, в предстоящий эпидемический сезон в Беларуси ожидается одновременная циркуляция трех вирусов. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой. Коллективу бобруйского филиала

0: ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай» представили нового руководителя. Им назначен Василий Попов. В мероприятии приняли участие председатель Бобруйского горосполкома Максим Гурин и генеральный управляющий организации. Назначенцу пожелали успехов и реализации намеченных планов. Большой командой. 3 октября в Бобруйске пройдет субботник. Принять участие может каждый желающий. Необходимый инвентарь можно получить в ЖЭУ. Во время инициативы организации и предприятия города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории. На стадионе имени Прокопенко стартовал открытый турнир по футболу среди юношей 2015 года рождения в память Игоря Градобоева. Участие в чемпионате принимают 8 команд, по 4 в двух группах.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 7. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 68%. Атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес, бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.
5: Моя жизнь, мой life stories. Инсталайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф. Мой бэм-бэм, свой вид.

0: с возрастом в часе остается все меньше и меньше минут.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Все, у меня был ужасный день.
3: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
4: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманты. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanty.by или по телефону 379-689-77-78.
5: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,44, за 100 российских дают 3,58 белорусских. Атлант вложит 20 миллионов долларов в умное производство деталей для холодильников и стиральных машин. Заявленный объем инвестиций в основной капитал превысит 20 миллионов долларов. Не менее 60% продукции уйдет на экспорт. Компания «Белагротерминал» вводит в эксплуатацию второй маслоэкстракционный завод в Сморгонии. Предприятие рассчитано на переработку 3000 тонн масличных культур в сутки. А расширение производства создаст в регионе около 300 новых рабочих мест. Здесь будут перерабатывать рапс, сою, лен и семена подсолнечника. NVIDIA объявила о рекордном в своей истории выкупе акций на 150 миллиардов долларов. Прибыль компании в предыдущем квартале выросла более чем вдвое, достигнув 60 миллиардов долларов. По прогнозу, в следующем году компания превзойдет Microsoft и станет самым прибыльным бизнесом в мире. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,58 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 51 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 97 долларов 3 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня Могилевская область.

0: Области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 68%. Атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: встречаем утро вместе. Zephyr FM.
1: Иди ко мне, иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Мне больно.
1: Больше не

Этот воздух, как в ад его стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ад его стоит.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
3: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044 044.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай.
3: Более 4000 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
3: на сайте butikavto.by. Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси продан тысячный автомобиль «Фортинг». Знаковый рубеж за два года. Основной спрос пришелся на кроссовер T5 EVO. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором на 197 лошадиных сил и 7-ступенчатым роботом. Разгон до 100 км занимает около 9,5 секунд. Расход порядка 6,5 литров на 100 км. Безопасность подтверждена 5 звездами CNSAT. В топе до 12 электронных помощников. Обновленный кроссовер теперь собирают в нашей стране на заводе «Юнисон».
1: Про машины для людей.
2: Обновленный УАЗ Патриот появится у дилеров в октябре-ноябре. В линейке бензиновый мотор и новый 2-литровый дизель на 136 лошадиных сил. Обе версии пока получат 6-ступенчатую механическую коробку передач. 8-ступенчатый автомат сейчас в проработке. Его запуск намечен на середину 28-го. Перед стартом серийного выпуска машины пройдут дополнительные испытания. Автомобили оснастят системой пассивной безопасности, противобуксовочной системой и мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем.
1: Дай газу!
2: Беларусь проехал на Geely EX5 из Минска в Армению и обратно почти 7000 километров. Зарядки на 120 кВт восполняли батарею с 90 до 95% за 30-40 минут. Паузы становились частью ритма поездки. В дороге пригодились режим отдыха в машине, ассистенты водителя и даже зарядка от обычной розетки 220 вольт. Около 10 километров запаса за час. 7000 без поломок. Дальние поездки на электрокаре реальны при условии тщательного планирования маршрута и зарядной логистики.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Без предварительной записи, талонов и очередей. В Беларуси проходит акция «Сохраним сердце здоровым». По всей стране организована работа 21 пункта, куда можно прийти, измерить давление, узнать уровень холестерина и при необходимости подобрать лечение. Для этого не нужны направления или специальная подготовка.
0: Город.
1: В преддверии Дня пожилых людей в городском парке культуры и отдыха прошел спортивный праздник «Здоровым жить здорово». В спартакиаде участвовали команды серебряного возраста. Началось мероприятие с визитной карточки, а дальше было много увлекательных заданий на ловкость, скорость и артистичность.
0: В мире.
1: По всей Франции прошли акции протеста учеников старших школ, которые недовольны условием обучения. 164 человека были задержаны. Пострадали 12 учащихся, 8 работников учебных заведений, включая 3 директоров, а также 12 сотрудников сил внутренней безопасности. Демонстранты заблокировали учреждения, протестуя против нехватки ресурсов и педагогов.
0: Вот это да!
1: С сокращением светового дня многие замечают упадок сил, сонливость и снижение настроения. Белорусские специалисты предупреждают, не стоит списывать все симптомы на обычную осеннюю хандру. Если состояние не проходит несколько недель, пропадает интерес к привычным занятиям и снижается самооценка, необходимо обратиться за профессиональной помощью. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северный, умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая мечта.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

Фабрика улетного настроения. Zephyr FM. В Бобруйске 11 часов.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к расширению полноформатного диалога с Ботсваной. Речь идет о сферах промышленности, сельского хозяйства и образования. Совместные проекты позволят заложить прочный фундамент для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства на благо обоих народов.
0: Город.
1: 29 сентября воспитанники военно-патриотического клуба «Зубр» дали клятву на верность Беларуси. В торжественной церемонии принял участие председатель Бобруйского горосполкома. Ребята поклялись достоинством учиться военному делу, перенимать опыт старших товарищей и образцово выполнять возложенные на них обязанности.
0: В мире.
1: Цены на дизель в Латвии побили исторический рекорд. Он подорожал до 2 евро 23 центов. Предыдущий максимум фиксировался в апреле. К слову, схожая ситуация на рынке топлива прослеживается в Литве и Эстонии.
0: Вот это да!
1: Китайские исследователи составят новую геологическую карту Марса к концу 2028 года. Цель – реконструкция водного прошлого на Красной планете. Основой интерпретации данных станет искусственный интеллект. Разработка станет шаблоном для будущего картографирования Луны, Венеры и астероидов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 68%. Атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: На работу с отличным настроением. Зефир FM. Лучше
1: в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Ну что ж, доброе утро! Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами уже Магимята. Сегодня у нас середина рабочей недели. Среда, 30 сентября. Давайте сделаем вид, как будто это маленькая пятница. Ведь половина рабочей недели уже за спиной, а впереди у нас ждут еще пару дней. Рабочих дней и выходные, которые с каждым часом становятся все ближе. Так что оставляем сонные лица, наливаем кофе и включаем звук погромче, волну 95.4. Улыбаемся новому дню, ловим волну позитива и заряжаемся отличным настроением.
1: Радио Зефир. Включайся.

Сегодня, друзья, среда, 30 сентября. Осень уже вовсю раскрашивают наши улицы, а значит, что пришло время для уюта. Среда, мне кажется, идеальный день, чтобы вот немного сбавить темп, выдохнуть после первых двух рабочих дней и найти радость в мелочах. Например, в теплой байке, горячем кофе, чае, ну, конечно же, хорошей музыке на волне Зефир FM. И пускай эта среда будет для вас спокойной, светлой и очень уютной. Ну что ж, оставайтесь со мной на самой сладкой радиоволне и послушаем Golden. Дальше Медуза.

0: расскажу, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, что сулят нам звезды гороскопа, ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Сегодня среда, 30 сентября, последний день сентября, друзья. Ну что ж, уже завтра второй месяц осени. А сегодня в Беларуси будет сухо и довольно тепло. Днем воздух прогреется до 21 градуса тепла. А в Могилевской области температура воздуха поднимется от 17 до 19 градусов тепла. Так что ловим эти последние теплые дни. Хоть сегодня немного пасмурно, но это не мешает хорошему настроению. Особенно мы проведем день на Зефир FM и точно поднимем настроение с помощью, конечно, хитов.
1: Встречай утро на Зефир FM.

0: Ну что ж, на часах уже 11.49, мы на Зефир ФМ. А знаете, друзья, что общее у нас с вами и у великих художников? Нам всем иногда нужна перезагрузка. И для этого совершенно не обязательно покупать дорогие курсы или ехать на ретрит. Ученые и психологи подтверждают, что всего 10 минут рисования в день, будь то скетч в блокноте на работе, раскраска, антистресс или просто каляки-маляки с ребенком, способны они все это творить чудеса. Это простое действие помогает снизить уровень кортизола, разгрузить нервную систему и переключить мозг с тревожных мыслей на созидание. Так что карандаш в руки и никакой арт-терапевт не нужен. Рисуйте, чтобы выдыхать. И, конечно же, на фоне самого сладкого радио, ведь музыка вам также в этом поможет.
1: Радио без конца.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Историческая планка товарооборота в 1 миллиард долларов между Беларусью и Узбекистаном будет преодолена по итогам 2026-го. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. За первое полугодие он вырос на 34%. Синьокая готова наращивать поставки грузовой и пассажирской техники, сельскохозяйственных машин, оптического оборудования.
0: Город.
1: «Динамо» «Шинник» 29 сентября одержал очередную победу в регулярном чемпионате МХЛ. Бобруйчане провели матч в Москве с Красной армией. Счет 4-1. С 14 баллами «Бобры» возглавляют таблицу золотого дивизиона.
0: В мире.
1: В Японии завершено строительство первого специализированного ледокола «Мирай-2» для изучения Северного ледовитого океана. Оно оснащено подводными автоматическими дронами для разведки над ледовыми полями. На борту судна оборудовано 18 исследовательских лабораторий, экипаж и научная группа. Первая экспедиция запланирована на август 2027-го.
0: Вот это да!
1: В Китае обнаружена окаменелость самого древнего полуводного млекопитающего на планете. Оно жило около 125 миллионов лет назад. Особь обладала перепончатыми лапами и уплощенным хвостом, как у современной нутрии. Это свидетельствует о высокой способности к плаванию. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 68%. Атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, за окном, друзья, 30 сентября, среда, и экватор нашей рабочей недели. Тот самый момент, когда понедельник уже далеко позади, а до выходных осталось, всего два рывка. А половина пути пройдена, значит, самое сложное мы уже пережили, мне кажется. Так что я, Налимян, предлагаю использовать этот энергетический подъем, доделать сегодня самое важное, чтобы вот четверг прошел налегке. А вечером обязательно запланируйте что-то приятное, ведь мы это заслужили.
1: Сделано в Беларуси.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

Слушайте самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. 30 сентября, последний день сентября. И гороскоп на сегодня говорит, что мы любим раздувать из мухи слона. Ну, бывает. И тревожиться. Но сегодня будет шанс расслабиться и успокоить свои нервы. Конечно, с помощью разговоров с близкими. Передохнув от эмоциональной мясорубки, мы будем чувствовать себя куда лучше. Хорошо болтать налево и направо сегодня, только стоит проверять все услышанное на факты. Кто-то может приукрасить информацию, а кто-то откровенно солгать. Так что будьте осторожны и не стоит никуда спешить. Так мы только совершаем дополнительные ошибки. Двигаемся размеренно, продумывая каждый шаг. И беремся за те задачи, которые прежде нам, ранее не поддавались. А сегодня у нас получится довести их до конца. А верить гороскопу или нет, как всегда я говорю, это дело каждого. А оставаться на волне эфира обязательно –

0: чувствую. Для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси продан тысячный автомобиль «Фортинг». Знаковый рубеж за 2 года. Основной спрос пришелся на кроссовер T5 EVO. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором на 197 лошадиных сил и 7-ступенчатым роботом. Разгон до 100 км занимает около 9,5 секунд. Расход порядка 6,5 литров на 100 км. Безопасность подтверждена 5 звездами CNSAP. В топе до 12 электронных помощников. Обновленный кроссовер теперь собирают в нашей стране на заводе «Юнисон».
1: Про машины для людей.
2: Обновленный УАЗ Патриот появится у дилеров в октябре-ноябре. В линейке бензиновый мотор и новый 2-литровый дизель на 136 лошадиных сил. Обе версии пока получат 6-ступенчатую механическую коробку передач. 8-ступенчатый автомат сейчас в проработке. Его запуск намечен на середину 28-го. Перед стартом серийного выпуска машины пройдут дополнительные испытания. Автомобили оснастят системой пассивной безопасности, противобуксовочной системой и мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем.
1: Дай газу!
2: Беларусь проехал на Geely EX5 из Минска в Армению и обратно почти 7000 километров. Зарядки на 120 кВт восполняли батарею с 90 до 95% за 30-40 минут. Паузы становились частью ритма поездки. В дороге пригодились режим отдыха в машине, ассистенты водителя и даже зарядка от обычной розетки 220 вольт. Около 10 километров запаса за час. 7000 без поломок. Дальние поездки на электрокаре реальны при условии тщательного планирования маршрута и зарядной логистики.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
2: Бобруйску нужен бизнес! Бизнесу нужен банк! Бобруйску нужен бизнес! Бизнесу нужен банк! БНБ! БНБ!
3: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
4: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

Вы на волне Зефира, и с вами по-прежнему Налимята. Ну что ж, напомню, что сегодня последний день сентября. Давайте начнем его с хорошего настроения, конечно же, проведем его на Зефир FM. Так что включаем звук громче и наслаждаемся треком «Дороже золота» от Моны. А услышимся со мной уже в следующем часу. Кстати, напомню, что с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире. Не пропустите!

0: Your husband is coming.
1: В Бобруйске 13 часов.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Историческая планка товарооборота в 1 миллиард долларов между Беларусью и Узбекистаном будет преодолена по итогам 2026-го. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. За первое полугодие он вырос на 34%. Синьокая готова наращивать поставки грузовой и пассажирской техники, сельскохозяйственных машин, оптического оборудования.
0: Город.
1: «Динамо-Шинник» 29 сентября одержал очередную победу в регулярном чемпионате МХЛ. Бобруйчане провели матч в Москве с Красной Армией. Счет 4-1. С 14 баллами «Бобры» возглавляют таблицу золотого дивизиона.
0: В мире.
1: В Японии завершено строительство первого специализированного ледокола «Мирай-2» для изучения Северного ледовитого океана. Оно оснащено подводными автоматическими дронами для разведки над ледовыми полями. На борту судна оборудовано 18 исследовательских лабораторий, экипаж и научная группа. Первая экспедиция запланирована на август 2027-го.
0: Вот это да!
1: В Китае обнаружена окаменелость самого древнего полуводного млекопитающего на планете. Оно жило около 125 миллионов лет назад. Особь обладала перепончатыми лапами и уплощенным хвостом, как у современной нутрии. Это свидетельствует о высокой способности к плаванию.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, ветер северный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 18, влажность 68%, атмосферное давление 758 миллиметров. Данные предоставлены Белгидромета. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Сегодня среда, напомню, 30 сентября. И я, Анна Лемянта, желаю всем отличного дня. И скажите честно, о чем вы сейчас думаете? Я вот смотрю на часы, а обед уже близко, ну, кого-то, наверное, прошел. А за окном осень, и единственное, что может спасти эту неделю, ну, лично для меня, это горячая сочная пицца. Да, для кого-то тоже, но пока вы ждете обед, я предлагаю сыграть со мной в игру. И выиграть пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. А если нет возможности зайти в это

0: Риту, как всегда, внимательно слушайте вопрос. И не только правильно, но и быстрее всех отвечайте на мой вопрос. Какая была самая первая пицца в мире? Ну, угадайте ее название. Дам несколько вариантов ответа. Пицца Маргарита, пицца Маринара, либо пицца Мастоникола. Да, есть тоже такое необычное, интересное название. Свой ответ прямо сейчас отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 95-4-4 и выиграете пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Если вы, друзья, на диете, то не спешите закрывать приложение доставки. Существует специальная пицца-диета, где можно есть пиццу один раз в день. Правда, без пепперони и двойного сыра, только тонкая корочка и томаты. Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру в прямом эфире. С вами по-прежнему Налимята на самой сладкой радиоволне. А разыгрываем мы сегодня пиццу Маргарита от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска, с большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире выиграть пиццу Маргариту, нужно, как всегда, внимательно слушать мой вопрос, а свой ответ отправить в виде смс на короткий номер радио. Сегодня дам несколько вариантов ответа, поэтому вам нужно выбрать только один и его отправить. А в конце этого часа уже определится победитель. Итак, внимание, вопрос. Какая была самая первая пицца в мире? Угадайте название. Итак, первый вариант – пицца Маргарита, второй вариант – пицца Маринара и третий вариант – пицца Масту Никола. Интересное, необычное название, но такая есть. Думайте недолго, ведь в конце этого часа, напомню, уже определится тот самый победитель, который и выиграет пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Радио без тормозов.

0: У каждого времени свои неврозы, и каждому времени нужна своя психотерапия.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.

0: Все, у меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-689-77-78.
3: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке.
4: Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты.
3: Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: весна.
1: Ну что ж, 13.55, время подвести итоги нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире на Zephyr FM. С вами по-прежнему Нелли и Мята. А разыгрывала пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Но чтобы выиграть, как всегда, нужно внимательно было слушать вопросы и выбрать правильный вариант. Давала несколько даже вариантов ответа, чтобы вы ответили на него не только быстро, но и желательно правильно. Сегодня звучал вопрос также на тему пиццы. Какая была самая первая пицца в мире? Ну и угадать название. Было несколько вариантов ответа, напомню. И нужно было выбрать всего лишь один и отправить на короткий номер радио. Ну что ж, у самой первой исторической пиццы не было официального одного названия, но как бы источники говорят, что она называлась Мастоникола. Это первая задокументированная пицца, то есть ее рецепт в 17 веке, и считается лепешка. Ее готовили со свиным жиром, да, овечьим сыром, и базиликом, и черным перцем. Вот такая была первая историческая пицца. Давайте узнаем, кто сегодняшний наш победитель. А это абонент, чьи цифры заканчиваются. Итак, внимание, барабанная дробь 94-52. Мы вас поздравляем. Вы выиграли пиццу Маргариту от суши бара «Сушилка». Конечно же, с вами свяжемся, правда, немного позже, и расскажем, где и как забрать свой приз. Но остальные давайте оставаться на волне 95.4. Никуда не разбегаемся, делаем звук громче и наслаждаемся. 95.4 FM.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко утвердил важнейшие показатели социально-экономического развития страны на 2027 год. Рост ВВП запланирован более 101% к уровню 2026. Для достижения цели предусмотрено ускорение инвестиционной программы. Экспортные продажи товаров и услуг планируется увеличить на 2,9%. Этому должно способствовать расширение внешнеторговых контрактов.
0: Город.
1: Депутаты Бобруйского городского совета проведут личные приемы граждан. С графиком на октябрь можно ознакомиться на bobrlife.by. К слову, во время таких бесед бобруйчане могут задать интересующие вопросы и получить на них ответы.
0: В мире.
1: Соединенные Штаты существенно ужесточают санкции в отношении Кубы. Новые ограничения начнут действовать 30 сентября. Дональд Трамп ввел меры против лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности и внешней политике Америки. Также в указе прописано, предпринимателям из этой страны запрещено открывать и обслуживать банковские счета.
0: Вот это да!
1: Легкоатлетку лишили золотой медали азиатских игр из-за обуви. Спортсменка из Казахстана одержала победу в ходьбе на марафонской дистанции. На протяжении всего пути она была лидером, а после 18-километровой трассы финишировала с лучшим временем. Но ее заслугу аннулировали. Высота подошвы в области пятки у кроссовок 43,5 мм, тогда как по регламенту можно не больше 40. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что ж, всем доброго дня. На календаре, напомню, среда, 30 сентября, середина рабочей недели. Для кого-то это неприятный день, настоящее испытание на прочность, а кто-то уже чувствует пятничное настроение. Еще денек и, да, долгожданная пятница. А вот чтобы сегодня энергии хватило до самого вечера, самое время подумать о топливе. И тут главное не впадать в крайности. Правильное питание. Это ведь совсем не про скучную вареную грудь и вечный лист салата. И уж точно не про то, чтобы навсегда вычеркнуть из жизни любимый тирамису или бабушкин пирог. Любые продукты могут быть на нашей тарелке, ведь секрет в умеренности, друзья, и, конечно же, в балансе. Просто смотрим на их калорийность и пищевую ценность. Это говорят и советуют специалисты. Сегодня на обед вместо тяжелого бургера паста из твердых сортов, а вечером, например, если захочется сладкого, не плитка молочного шоколада, а пару долек темного. Ну что ж, среда, экватор, давайте перешагнем его легко, вкусно и, конечно же, с пользой для организма. А оставайтесь на волне 95.4.
1: Сделано в Беларуси.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

что, напоминаю, что на календаре настоящий двойной экватор. Во-первых, середина рабочей недели, и которую мы с вами успешно преодолеваем. А во-вторых, последний день сентября. Представляете, осень официально переворачивает страницу. А впереди нас ждет самый поэтичный месяц года. Разноцветный, шуршащий листьями и пахнущий дождем октябрь. Но пока мы все еще в сентябре. Да, это отличный повод выдохнуть нам сегодня, налить себе небольшую кружку горячего чая с лимоном и похвалить себя за продуктивные пару дней. А последний день месяца – идеальное время, чтобы сбросить лишнее напряжение. Не несите рабочие задачи в октябрь, оставьте их в сегодняшнем дне. И пускай эта среда станет мягким и уютным завершением первого месяца осени.

0: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
1: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего 1 копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Правильно. Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Для миллионов из нас утро и день не начинается без чашки горячего кофе. Он действительно бодрит, помогает сосредоточиться и делает мир вокруг немного уютнее. Но у этого ароматного допинга есть и обратная сторона. Как специалисты говорят, кофе этот товарищ довольно коварный. Он активно вымывает из нашего организма, если пить их, конечно, в больших количествах, магний и витамины группы В. А ведь именно они отвечают за нашу стрессоустойчивость, крепкие нервы и ровную энергию в течение всего дня. Получается замкнутый круг, друзья. Мы пьем кофе, вот чтобы взбодриться, а он потихоньку забирает ресурсы, которые эту бодрость и создают. Поэтому, если вы заядлый кофеман, сегодняшний день – отличный повод проявить заботу о себе. Чашку любимого экспрессо или капучино никто, конечно, не отменяет, но пусть она будет одна, осознанная и самая вкусная. А запасы магния сегодня можно восполнить, например, горстью орехов, шпинатом или даже бананом. И пускай ваша среда будет энергичной, но бережной к организму. Оставайтесь на волне 95.4, хотя я, Налимята, с вами уже на сегодня прощаюсь. Мое эфирное время подошло к своему завершению, но это не значит, что нужно перестать слушать самую сладкую радиоволну, а даже наоборот, делать звук громче и наслаждаться музыкальными треками. А каждый час у нас актуальные новости города и страны.
1: Сделано в Беларуси.

0: город.
1: 3 октября в Бобруйске пройдет субботник. Принять участие может каждый желающий. Необходимый инвентарь можно получить в ЖЭУ. Во время инициативы организации предприятия города приведут в надлежащее санитарное состояние собственные, прилегающие и закрепленные территории.
0: В мире.
1: Медики Латвии вышли на акцию протеста. Сотни человек собрались в Риге у здания правительства. Так работники пытаются обратить внимание властей на бедственное положение отрасли, которое угрожает здоровью и жизни граждан. Кризис, по мнению митингующих, вызван неграмотным финансированием. Из-за низких зарплат врачи и медсестры массово уезжают за границу или уходят из профессии.
0: Вот это да!
1: В Сингапуре пассажиры, которые слушают музыку без наушников, громко разговаривают по связи, кладут ноги на сиденье, мусорят, а также едят или пьют в автобусах, могут получить штраф до $390. За более серьезное нарушение санкций жестче. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
3: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
4: Мне холодно и больно.
3: Больше не

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Новые проекты и взаимовыгодные контракты. Международная выставка «Иннопром Беларусь» начала свою работу в Минске. В ней принимают участие представители более 40 стран. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Регистрацию прошли предприниматели не только из государств ЕАЭС, но и Латинской Америки, Европы и Азии.
0: Город.
1: В Бобруйске с 28 сентября по 31 декабря пройдет прямая телевизия.

0: возят и беспилотники, а вот краны управляются человеком, но дистанционно из теплого офиса в Шанхае. К слову, командует всем этим специальная портовая нейронка, которая раздает задачи и координирует действия людей и машин.
1: Новости компаний и корпораций на Zephyr FM.
0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-67-08. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный умеренный, средняя температура воздуха в течение дня плюс 18. Влажность 85%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Zephyr FM каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
1: Акция от Белгосстраха. За безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. Let's go.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,40, за 100 российских дают 3,42 белорусских. Александр Лукашенко утвердил важнейшие показатели социально-экономического развития страны на 2027 год. Рост ВВП запланирован более 101% к уровню 2026 года. Для достижения цели предусмотрено ускорение инвестиционной программы. Экспортные продажи товаров и услуг планируется увеличить на 2,9%. Этому должно способствовать расширение внешнеторговых контактов. Новые проекты и взаимовыгодные контракты. Международная выставка «Иннопром Беларусь» начала свою работу в Минске. В ней принимают участие представители более 40 стран. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Регистрацию прошли предприниматели не только из государств ЕАЭС, но и Латинской Америки, Европы и Азии. Соединенные

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06-43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра в Могилевской области будет преобладать пасмурная погода, в некоторых местах ожидаются осадки. Ветер северо-восточный умеренный, средняя температура воздуха ночью плюс 5. В дневные часы термометр покажет до 17 с плюсом. Влажность 55%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс!
1: Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +3529 689 77 78.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
2: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. Бобруйску нужен бизнес. Бизнесу нужен банк. БНБ, БНБ.
2: Откройте счет для бизнеса в отделении БНБ Банка в Бобруйске на Горького 8Б. Платите всего одну копейку в месяц за счет весь год, меняйте валюту, отправляйте переводы. Бизнесу Бобруйска в БНБ Банк. Подробнее на BNB Buy и по телефону 7309.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
6: Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. Удачник. Скидки до предела.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
8: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Накануне премьер-министр Александр Турчин встретился с госсекретарем союзного государства Сергеем Глазьевым. Главной темой стала повестка заседания Совета министров, которая пройдет 1 октября в Минске. 29 сентября в военно-патриотическом клубе «Зубр» на базе войсковой части 55-27 провели торжественную церемонию вступления в организацию нового пополнения. В мероприятии принял участие председатель Бобруйского горисполкома Максим Гурин. Депутаты Бобруйского горсовета проведут личные приемы граждан. С графиком на октябрь можно ознакомиться на bobrlife.by. К слову, во время таких бесед бобруйчане могут задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Накануне «Динамо Шинник» одержал очередную победу в регулярном чемпионате молодежной хоккейной лиги сезона 2026-27. В матче с Московской Красной Армией счет 4-1 в пользу бобруйчан. В Бобруйске с 28 сентября по 31 октября пройдет прямая телефонная линия на тему вакцинации против вируса папилломы человека. С 10 до 13 часов на вопросы ответит специализированный врач зонального центра гигиены и эпидемиологии. Телефон для связи 802-25-71-60-48. Вниманию пассажиров. С 1 октября в тестовом режиме изменяется расписание движения автобуса номер 20. Улица Гоголя, тепличный комбинат по рабочим дням. С новым маршрутом можно ознакомиться на сайте bobrlife.by. В Бобруйске сейчас малооблачно, +15. Далее более подробный прогноз.

0: Отличные новости! Гипермаркет Билд запускает акцию «День соседа». До конца октября каждую субботу скидка минус 12% на весь ассортимент для иногородних покупателей. Чтобы получить скидку, нужно предъявить паспорт с пропиской. Ждем вас за покупками. Гипермаркет Билд. Город Бобруйск, улица Минская, 138.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси. Лето.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: В Беларуси продан тысячный автомобиль «Фортинг». Знаковый рубеж за 2 года. Основной спрос пришелся на кроссовер T5 EVO. Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором на 197 лошадиных сил и 7-ступенчатым роботом. Разгон до 100 км занимает около 9,5 секунд. Расход порядка 6,5 литров на 100 км. Безопасность подтверждена 5 звездами CNSAT. В топе до 12 электронных помощников. Обновленный кроссовер теперь собирают в нашей стране на заводе «Юнисон».
1: Про машины для людей.
2: Обновленный УАЗ Патриот появится у дилеров в октябре-ноябре. В линейке бензиновый мотор и новый 2-литровый дизель на 136 лошадиных сил. Обе версии пока получат 6-ступенчатую механическую коробку передач. 8-ступенчатый автомат сейчас в проработке. Его запуск намечен на середину 28-го. Перед стартом серийного выпуска машины пройдут дополнительные испытания. Автомобили оснастят системой пассивной безопасности, противобуксовочной системой и мультимедиа с 9-дюймовым дисплеем.
1: Дай газу!
2: Беларусь проехал на Geely EX5 из Минска в Армению и обратно почти 7000 километров. Зарядки на 120 кВт восполняли батарею с 90 до 95% за 30-40 минут. Паузы становились частью ритма поездки. В дороге пригодились режим отдыха в машине, ассистенты водителя и даже зарядка от обычной розетки 220 вольт. Около 10 километров запаса за час. 7000 без поломок. Дальние поездки на электрокаре реальны при условии тщательного планирования маршрута и зарядной логистики.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

сделано в Беларуси.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
3: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 329-689-77-78.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

ВКонтакте ZFM 95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечерочка, желает Светлана Дегтярева. Привет, братулечка родной, шмадженька. Как всегда, мой день становится счастливым, когда я вижу тебя в прямом эфире. А сейчас улыбка в студию. Номер один выиграла приз. Хорошего вечерочка, спокойной ночи. И помни, ты без пяти минут взрослый дядя. Береги себя, люблю, скучаю, жду. Самый солнечный привет этим еще сентябрьским вечером летит моему сыну Сереже Блицкову, пишет Лариса. Дорогой, обязательно будь здоров. Очень рада была сегодня видеть. Спасибо, мой родной, за твою улыбку, за твой позитив, настроение до неба. Все приветики передала, и ты лови тысячу обнимашек от всех наших. Поздравляем с днем рождения замечательного человека с невероятно добрым сердцем и светлой душой, Деменченко Вячеслава Олеговича. Желаем стального оптимизма, неиссякаемой энергии, непоколебимой веры в себя и самого крепкого здоровья. Жмем крепко твою руку, твои родители. Поздравляю с днем рождения, дорогого и любимого Вячеслава. Здоровья тебе, сил, терпения и всего самого наилучшего. Я люблю тебя, от Викуши. Привет по Столовскому Николаю, родной, не переживай, пожалуйста, сегодня удалила зуб, второй очень сложно, началось кровотечение сильно, была у врача. Не беспокойся, люблю, твоя жена Ксюня. Поздравляем Деменченко Вячеслава с днем рождения, здоровья, исполнения желаний, Валентина Ильинична и Алексей Иванович. Передаю теплый привет своему любимому внуку Робец Егору. У меня все хорошо. В понедельник отправила теплый костюмчик. Жди, скоро будет. Скучаю, жду. Пусть у тебя все будет хорошо. С любовью, твой Галчонок. Максимус, самый любящий и теплый привет, пишет Виктория Барматушкина. У нас все хорошо, учебно-трудовые будни, но мы держим хвост пистолетом. Скучаем, любим, обнимаем крепко-крепко. Девочки твои. Передайте привет дорогому брату Ромашке. Максику становится лучше, у нас тоже все хорошо. Скучаю по тебе, не вешай нос, выздоравливай поскорее. Люблю тебя, сестра Настя. Любящие, скучающие обнимашки, целовашки летят милому мужу, дорогому папулечке Димке Лебедеву, написала Олеся. Родной, все у нас в порядке, ждем от тебя приветик. Любим, целуем, обнимаем, скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик к любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, приветик сегодня улетел, любимый. Ты для меня очень много значишь. Мне хочется просто быть рядом, обнимать тебя и знать, что ты есть. Я люблю тебя, береги себя, хорошего вечера. Целую, Буся моя, сладких снов, родной. Скучаю и жду. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Последний сентябрьский шалом в эфире.

снова, а ритмы сердца до нуля, и все опять по новой. Так ревностью накрыло, дыхание перекрыло от этой страсти, так рвет на части.

Провожаем первый осенний месяц в вечернем эфире Zephyr FM вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Доброго вечера всем слушателям. Привет, хочу передать своему товарищу Димону Цою. У меня все хорошо, приветик сегодня отправил. Жду ответа, ты держись, тебя верит вся семья и друзья. Береги силы, с уважением, Максим. Домашний привет среды летит нашему родному Аристарху Крюковскому, пишет Наталья. Мы с тобой верим в лучшее и твоего ангела-хранителя. Береги свой мир. Все-все-все передают тебе привет. Обнимаем нашими сердцами. Никита Дмитриевич, добрый вечер, любовь моя. У меня все хорошо. Сегодня застряли в Боровлянах на полдня. Ждем результат. Были все по пути в прекрасном настроении. Надеюсь, результаты нас порадуют. Приветик пришел, но его еще не принесли. Злюсь, может, вечером уже смогу забрать. Замечательных тебе денечков, Нюрочка. Люблю очень. Передаю самый скучающий, любящий привет и море поцелуев моему любимому мужу Цейко Денису, пишет Мария. Родители не приехали еще на работе, все у них хорошо. Макарку приняли, завтра медицинская комиссия. Очень рада, только тебя безумно хочется рядом. Береги себя, родное, отличного настроения. Люблю очень, обнимаю крепко, прижимаюсь. Целую, твоя. Снова летит любящий домашний привет к нашему родному Александру Людвигевичу. А у нас все стабильно. Сегодня была в Минске, закупилась на ура. Мы желаем тебе уютного вечера и добрых мыслей. Безумно скучаем, обнимаем крепко и ждем домой. Не забывай, мы рядом. Сладеньких снов. Твоя семья. Скучающие обнимашки летят моему самому любимому, единственному, неповторимому мужу папочке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо, было у кумы на ресницах. Привет передавала тебе и кума, и кум. Виталий писал завтра на работу, надеемся, все у тебя хорошо. Ждем звоночек, мы очень сильно тебя любим. Скучаем, обнимаем, целуем мы с тобой, наша радость. От всех наших огромный приветик, хорошего настроения и вечерочка, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктора Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, с Мишей разговаривали, он везет меня к тебе, жду с нетерпением встречи. Безумно сильно люблю, скучаю, хочу к тебе, не забывай, береги себя для меня. Ты мне очень нужен, сладеньких снов, душа моя. Летит любящий и скучающий приветик моему единственному любименькому мужу Димульке Арсеньеву, написала Виктория. Очень ждала сегодня приветик, но не было, мне стало грустно, буду ждать завтра. С мамой говорили, приветик твой передала мне, а так ничего нового, люблю очень. Лови миллион обнимашек и главное, береги себя для меня, твоя любимая жена. Привет, Савчук Максиму, пишет Ника. Братик, вовсю готовимся, все в суете, сложновато. Немного, но оно того стоит. Уже завтра увидимся, даже не верится. Все так быстро происходит. Уже жду, когда смогу поговорить с тобой и все обсудить. Хорошего вечера и доброй ночи. С любовью и объятиями, твоя сестра Ника. До скорой встречи. Передаю солнечный нежный приветик любимому Хайдару. Обнимаю крепко, целую нежно. Береги себя, жди, скоро шоколадки придумают. Мой кучеряшка, мне не хватает тебя сильно. Сегодня посмотрела фильм «Вавилон». Люблю тебя, скоро увидимся. Оставайтесь с нами, друзья. Последний сентябрьский шалом на самом сладком.

0: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Шалом.
1: Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет самому любимому мужу Нуфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок мой, все у нас хорошо, дома удачи завтра, пусть все пройдет отлично, ты справишься, я верю в тебя. Я рядом, что бы ни случилось, целую мой прекрасный носик, обнимаю, твоя любимая жена. Передаю пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину, написала Ольга. Очень рада была увидеть и услышать самый родной голос. Встреча прошла хорошо, все понравилось, попросили пару дней подумать. Очень скучаю по тебе, обнимаю, посылаю горячий поцелуй. Береги себя, люблю безумно, твой любимый Кабашик. Передаю теплый приветик нашему любимому рабец Егору. У нас все хорошо. Даня сегодня получил права. Булочка 10 по белорусскому языку. Все выслали тебе. Береги себя. Любим, обнимаем. Твоя семья. Передайте, пожалуйста, привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У меня все в порядке, скоро буду отправляться домой. Хорошего вечера. Целую, обнимаю, держись, крепись, прорвемся. Передайте приветик от Кристины Сергею Матушеву. Родной, рада была слышать сегодня. Напиши, мой родной, все ли хорошо. Милый, не обижайся на мой приветик. Люблю, очень соскучилась. Любимый, сладких снов, родной. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения своего любимого мужчину Сталина Илью. Родной мой, желаю крепкого здоровья, не унывать и не думать о плохом. Помни, я всегда рядом, очень сильно тебя люблю и крепко-крепко обнимаю. Твоя Маришка. Еще раз напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте ZephyrFM95.4, ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами, последний сентябрьский шалом в эфире.

0: Шалом. И вновь замечательного, уютного последнего сентябрьского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Приветики Игорю Батяну от мамы. Сыночек, я очень тебя люблю и жду, обнимаю и целую. Ну а мы отправляемся в Инстаграм среды, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Привет Диме Цою, Абакановичу Виктору, Кириллу Баранову, Дмитрию Михайловскому, а также всей 23-й и 7-й бригаде. И, конечно, братишке Морозу Андрею. Хорошего вечера, жду вас, ребята. Обнял, Игорь Киршин. Передаю самый теплый, любящий приветик моему любимому сыночку Кириленко, Никите Васильевичу. Как ты, мой родной? Надеюсь, все хорошо, с нетерпением жду встречи. У нас все по-старому, дом, работа. Береги себя, я всегда мысленно с тобой, ты наша гордость. Любим очень сильно и крепко обнимаем. Твоя мама, братишка, сестер, племяшка и Юрик. Приветик любимому братишке Кириленко Никите от его мини-брата, сестры, племяшки и Юры. Мы уже безумно соскучились. Неописуемо ждем, когда сможем обняться. И приветик от тебя с заветными датами. У нас все хорошо. Надеюсь, у тебя тоже. Одевайся теплее, не простывай. Будь всегда на позитиве и бодрячком. Тогда все будет пучком. Твоя семейка Кириленко. Передаем приветик Дмитрию Жаркову. У нас все чудно. Вчера была анатомия. Слава богу, я это пережила. Даже 8 получила. У мамули тоже все хорошо. Сейчас отдыхает. Папа с Андрейкой работают. Надеемся, и у тебя тоже все хорошо. Любим, целуем, обнимаем. Твоя семья. Для Алексея Барматова от его якутяночки солнечные приветики, миллион поцелуйчиков. Наслаждаюсь солнышком и теплыми деньками. И в мыслях о тебе люблю. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. В толпе сошлись их два луча, и сердце вспыхнуло огнем. Судьба, как яркая свеча, светила им в пути земном. Уста сомкнулись в тишине, мир замер в дымке голубой. Они в полночной вышине нашли свой путь и свой покой. Не смог никто их разлучить, ни гнев царя, ни злой закон. Умели так они любить, как будто жизнь — чудесный сон. Люблю тебя выше небо, твоя кучерявая ведьмочка. Дорогой папа Сережа, лови самый теплый привет, солнечный и искренний от Ксении и Александра. Очень соскучились и крепко тебя обнимаем. Поздравляю с днем рождения своего единственного любимого мужа Митьку Евгения. Мой родной, неповторимый и любимый, желаю, чтобы мечты воплощались, здоровье не подводило, а удача и успех навещали каждый день. Я люблю тебя и всегда буду рядом. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Семья посылает привет Мирославу. Дорогой, вот прошел еще один день, который приближает нашу встречу. Безумно скучаем, очень любим, дистанционно обнимаем и благодарим радио «Зефир» и его креативного ведущего Михаила за уникальную возможность передать тебе привет. Спасибо огромное за ваш отзыв, очень приятно. Отдельное спасибо за креативного ведущего. Радио «Зефир» FM все и всегда делает только для вас. Привет папе Лапунову Александру. У нас все хорошо, надеюсь, у тебя тоже. Не болей, верь в то, что осталось немного. Пусть это придает сил. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Последний сентябрьский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: 19.44 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передают приветик Пашке Ярошевичу, его жена Катя и сын Вовка. Были очень рады увидеть тебя. Поскорее бы обнять крепко-крепко. Надеемся на лучшее. Не унываем. Береги себя. Любим очень сильно. Самое сладкое радио «Зефир». Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Мой родной, как же мне не хватает тебя, твоего надежного плеча. Я люблю тебя и жду, обнимаю до хрустяшек. Смотри на облака и верь в лучшее. Здравствуй, прекрасный Дмитрий Барон Баранский. Получил ваш столь стремительный приветик. Прошу отсрочить встречу. Благодарю за понимание, с великой любовью и нежностью к тебе. Самому любимому братику Бармадову Лешеньке огромный привет и обнимашки от роднулик из Слонима и Гродно. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным последним сентябрьским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Юлианну Караулову с треком «100 сердец». Далее Ума Турман с треком «Не стой, танцуй». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного, позитивного осеннего, уже октябрьского настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной недождливой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра уже в октябре. Пока!

0: Ježe.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Вечерний зефир.
1: Ставни не закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе. Говорят,

0: Вечерний зефир.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой

Исчезли запутанные дни. Среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то. Кофе остывший глоток. Я сейчас докурю и придумаю новый смысл. А звезды так же горят, считая нас высоко. Я сейчас докурю и начну заново жить.